Хоть те уща склягал, смерть ма на языку, скоро му подайте, таку апатыку.

Ещё раз, чекайте, вот от радио говорю. Словом, я себя называл магистр Гавриил Бескит, родом я с Легнавы. Днеска им был на великой славности презентации книжки Легнава, а ей монастыр, автором которого я Франчишек Данцак. Я при этой прежитости бы хотел одовздать сердечный поздрав своему дуже доброму приятелю во Вкриници, редакторови Бесиды, а то Петрови Трохановскому, с которым я от 90-х роков в тесной такой узкой спорупраці. Окрім того, тішить мене, що ай у нас в Пряшові був на научних семінарах зі своїм сином, а мав прекрасну преднашку о Юлію Ставровському Попрадові. Takže jemu mnoho a mnoho zdrowia życiu, mnoho cierpliwości, a mnoho úspěchů v jeho robotě na poli lemky u Rusinów w Polsce.